0: Питай ме, а где гори,
1: кому юриш цели, да,
0: на лопту стани и успори, како ти се замода, а ние им на памет било пало, да то тако мора бити.